царстве нашем Германия и о Преосвященнейшем архиерее нашем Лаврентии, честнем пресвитерстве во Христе дьяконстве,